0: Yves Slade, voici The Hottest Songs. I'm Miley Cyrus.
1: Авторадио.
0: Авторадио.
1: Авторадио.